Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
11: И venga conmigo. Vámonos al piano.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сегодня в пятницу, 12 июня, синоптики обещают в Москве переменную облачность, вечером кратковременный дождь и грозу. Максимальная температура в столице плюс 30-32 градуса. Ветер южный 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может пройти осенью, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предыдущее голосование проходило в октябре прошлого года. Гражданам предлагалось выбрать из 6 символов Пятигорска для лицевой стороны банкноты, а для оборотной из 16 достопримечательностей всего Северного Кавказа. Банк России принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток увеличить количество голосов за некоторые объекты. Планировалось, что новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов сохранят. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Но в этом вопросе они исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Обсуждение возобновления полетов на Ближний Восток ведется, но решение остается за авиакомпаниями. Воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. Например, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников и национальных парков. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сегодня через него доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. До конца года их количество планируют увеличить до 60. В столице стартует сезон ночных забегов. Один из первых пройдет в рамках лета в Москве 20 июня. Все, кто готов пробежать по спящему городу, приглашаются на старт к 22 часам. Спортсменам предлагают пробежаться по набережным и закончить маршрут у Университетской площади. Дистанция пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным и улице Косыгина. Все те, кто доберутся до финиша, получат памятную медаль. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.

0: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Лето начинается со скидок? Да, в Outlet Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Outlet Fashion House Шереметьево.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
7: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1-4.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково. УКРН 12-233-00-263.
10: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.

0: до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сегодня в пятницу, 12 июня, синоптики обещают в Москве переменную облачность, вечером кратковременный дождь и грозу. Максимальная температура в столице плюс 30-32 градуса. Ветер южный 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте создадут в России. Ее разработает Минтранс. Согласно пояснительной записке, новая система будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Предполагается, что проект позволит сократить время ликвидации ЧС и снизить их последствия. Между тем, российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для профилактики ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. Срок исполнения задачи установлен до 2028 года. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Письмо с соответствующим предложением отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания требует сбора необходимых документов и личного присутствия гражданина. Авторы инициативы считают, что многие россияне вынуждены уезжать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации по временному месту

жительства. Четверть компаний намерены урезать штат до конца текущего года. В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Это не только малые компании. О планах по сокращению уже сообщили крупнейшие корпорации и госструктуры, такие как Сбер, Газпром и РЖД. Среди причин замедления экономики – высокая ключевая ставка, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Как пишут «Известия», российский рынок труда столкнулся с парадоксом. Работников по-прежнему не хватает, безработица обновляет исторические минимумы, но компании сокращают персонал. Россияне полюбили путешествовать по стране на машине. Больше половины опрошенных делают это 2-3 раза в год. При этом каждый пятый отправляется в автопутешествие раз в месяц, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку. Как выяснилось в ходе исследования, 65% граждан заранее планируют маршруты и остановки в интересных локациях. В свою очередь, 18% отправляются в приключения без четкого плана и составляют маршрут по пути. Чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов. То есть уезжают от дома примерно на 400-700 километров. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем доброе утро.

0: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нашпочкодом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где

0: опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Какими только странными способами разные люди, города и страны не признаются в любви своим традиционным блюдам. Например, ставят им памятники. В Туле, скажем, есть памятник прянику, а в Калининградской области – банки балтийских шпрот. Или строят в их честь целое здание. В Казани, например, одна из главных архитектурных достопримечательностей города – это центр семьи «Казан» в виде гигантского казана для плова. Это главная в городе площадка для торжественных бракосочетаний. А на крыше есть смотровая. Разве можно упустить возможность полюбоваться Казанью из казана? В китайской провинции Цзянсу, которая известна своим зеленым чаем, культурно-выставочный центр построили в виде традиционного круглого заварочного чайника. А шотландский граф Данмор так гордился своей оранжереей с ананасами, что пристроил к ней здание в виде гигантского ананаса. Но, пожалуй, самый неожиданный способ напомнить широкой аудитории об одном из своих главных гастрономических специалитетов придумали в Литве. Один из вагонов поезда, который курсирует между Вильнюсом и польскими городами, этим летом стилизовали под литовский свекольно-кефирный суп-холодник, который известен также как литовский борщ или шалтиборщай. Вагон изнутри и снаружи выкрашен в характерный розовый цвет, украшен изображениями яиц, огурцов, укропа и других ингредиентов блюда и полон всевозможных шуточных надписей. Ну, то есть у пассажиров реально есть ощущение полного, так сказать, погружения в знаменитый суп. Другие регионы, пожалуй, могут подрезать эту идею. Как думаете, прикольно было бы прикатить, скажем, на Урал в пельмени или во Владикавказ в осетинском пироге?
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Автофинанс.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков.
3: Но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: АО «Торговый дом «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сегодня в Москве синоптики обещают переменную облачность. Вечером кратковременный дождь и грозу. Плюс 30-32 градуса днем.

0: Ветер южный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
0: Доброе утро! Сегодня страна отмечает День России, один из главных и самых молодых своих праздников, который символизирует единение десятков национальностей, многовековую историю и уникальные культурные традиции. 12 июня считается днем рождения современного государства. В 1990 году приняли декларацию о суверенитете, провозгласив главенство Конституции. Тогда же наша страна получила новое название – Российская Федерация. Сегодня традиционно во всех регионах пройдут фестивали, автопробеги, спортивные турниры. И сегодня в День России парковка в Москве будет бесплатной. Но это не коснется парковок со шлагбаумами. Они будут работать по обычным тарифам. Ну и погоду нам обещают приятную, хоть и знойную, до плюс 30 градусов. Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья, сообщили в Комитете Госдумы по защите семьи. По мнению депутатов, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутаты называют единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение материнского капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары, уверены в Госдуме. ЕГЭ не будут отменять в 2027 году. Экзамен пройдет в обычном режиме, без серьезных перемен. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он сообщил, что в первый день основного этапа ЕГЭ-2026 с экзаменов удалили 4 человека. Одного за мобильный телефон, 3 за шпаргалки. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Старшеклассники уже сдали экзамены по истории, литературе, химии, русскому языку, математике, базового и профильного уровня. Многие россияне планируют непродолжительные поездки по стране в эти праздничные выходные. Самыми востребованными направлениями у путешественников оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Специалисты подчеркивают, что главными причинами популярности этих направлений являются их богатая культурная программа, развитая туристическая инфраструктура и большой выбор жилья разной стоимости. В это время в Москве средняя стоимость одной ночи в отеле составляет около 8290 рублей, в Санкт-Петербурге сутки в отели обойдутся туристам примерно в 12 070 рублей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Хорошего дня!

0: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Картофель молодой «Азербайджан» 79,99 за килограмм с 11 по 17 июня.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-50-263.
10: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
11: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
12: Ночь пройдет, пройдет, а ранена снег.
11: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
0: Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие. Туда, где Москва превращается в настоящий зеленый край. Наш пункт назначения – природно-исторический парк Москворецкий. Да-да, тот самый ПИП Москворецкий. Звучит, будто какая-то забавная аббревиатура из школьного учебника. А на деле – гигантская территория в 3660 гектаров. Представьте, это целых 3,5% площади столицы. Начнем с главного, с природы. Знаете, сколько здесь растений, занесенных в Красную книгу Москвы? Целых 58 видов. И каждая, как маленький шедевр. Пройдемся по суходольным лугам. Здесь нас ждут келерия гребенчатая, скромная, но изящная. Горецвет кукушкин, будто крошечные солнечные зайчики. Гвоздика фишера, нежная и трогательная. Клевер золотистый и горный, словно маленькие золотые монетки. Острогал датский, козлобородники, Тимофеевка степная. И это лишь малая часть. А еще земляника зеленая, вязель разноцветный, синеголовник плосколистный. Тут можно часами ходить и любоваться каждой травинкой. Но природа здесь – это только малая часть. В парке спрятаны, например, усадебные комплексы Кунцево и Фили Покровская. Заглянем в Фили. Здесь стоит церковь Покрова Богородицы, которую еще Петра Первого видела. Построена она в пышном барочном стиле, так называемом нарышкинском барокко. А в Крылатском нас ждет храм Рождества Пресвятой Богородицы. А виды тут какие! К югу от Строгинской поймы, на высоком берегу Серебряноборской излучины Москвы-реки, стоит усадьба Троицы Лыкова. А чуть поодаль, на крутом склоне, виднеется церковь Троицы Живоначальной, как будто сошла с открытки. Всего парк включает в себя

0: 22 экологические зоны, разделенные реками, заливами, каналами и даже улицами. Каждая со своим характером. Строгинская пойма – самая северная часть парка. Она отделена от острова Серебряный Бор изгибом Москвы-реки. Серебряноборское лесничество – густой лесной массив, который с одной стороны дружит с Крылатским, а с другой осторожно поглядывает на МКАД. Серебряный Бор – это искусственный остров, рожденный соединением излученной Москвы-реки и канала Хорошовское спрямление. Щукинский полуостров – памятник природы между руслом реки, ее Серебряноборской излучиной и Строгинским затоном. Кировская пойма – особо охраняемая зона с аллеей жизни. Эта дорога хранит память о 1941-м, когда здесь сформировали первую автоколонну с продуктами для блокадного Ленинграда. Мневниковская пойма – большой остров с москворецким дендропарком. Его заложили в 2011 году на месте бывшей свалки и превратили в одно из чудес Москвы. Территория разделена на 6 климатических зон. Тут и Дальний Восток, и Сибирь, и Европа, и даже Северная Америка. А еще есть Крылатские холмы, ландшафтный парк на правом берегу Москва-реки и филий Кунцевский лесопарк. Здесь легко забыть, что где-то рядом шумит город. В общем, друзья, чтобы обойти и прочувствовать все это, пожалуй, и лет не хватит. Но разве это повод отказываться от прогулки? Берите рюкзак, какую-нибудь снеть и надевайте удобную обувь. И вперед вас ждет Москва, которую вы, возможно, еще не знали.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена.

0: Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: girlfriend everywhere.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве синоптики обещают переменную облачность. Вечером кратковременный дождь и грозу. Плюс 30-32 градуса днем. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745

0: миллиметров ртутного столба.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
0: Доброе утро! Сегодня в нашей стране отмечают День России, один из главных государственных праздников. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о независимости нашей страны. Широко отмечают во всех регионах народные гуляния, фестивали, ярмарки. Главные торжества в День России по традиции в столице. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры, викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом. По случаю государственного праздника вся страна отдыхает 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. Президент Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Речь идет о детских центрах, лагерях и здравницах. Путин отметил, что в летний период вопросы безопасности детей традиционно требуют особого контроля. Президент обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждения размещения в гостинице. Рабочий день рекомендуется сократить, если в офисе отсутствует климатическое оборудование. Такой совет дал Роспотребнадзор в связи с установившейся жаркой погодой. Кондиционер в офисе должен поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Однако, если его нет, рекомендуется сократить рабочий день на 1 час при достижении в помещении 28,5 градусов, на 2 часа при 29 градусах и на 4 часа при 30,5. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем отличного настроения.

0: Реклама.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и Formation Vera на сцене Театра Мюзикла 16+.
3: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КСЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценки будут 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком.
5: Радио 7.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умиритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: В Москве сегодня облачно с прояснениями. К вечеру, по прогнозу синоптиков, вероятен кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура в столице плюс 30-32 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду. При грозе порывистый.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. В Госдуме предложили обеспечивать бесплатным горячим питанием в школах всех учеников. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его мнению, это поможет семьям и улучшит здоровье самих школьников. Сейчас бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день обеспечены все учащиеся с 1 по 4 класс. Напомню, ранее парламентарии предложили запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Вместо них планировалось добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой. Федеральная налоговая служба будет мониторить цены на продукты. В Госдуму внесен законопроект, который позволит налоговой передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, поставщиках и их сделках. Речь идет не только о ценах реализации, но и о доходах, расходах и прибыли участников рынка. Это позволит создать систему контроля цен на всех этапах движения продовольствия и быстрее выявлять причины ценовых скачков. По словам экспертов, новый механизм должен автоматически привести к заметному удешевлению продуктов. В столице настоящая летняя жара. В этой связи москвичам напомнили об основных правилах поведения у водоемов. Купаться нужно только в специально оборудованных местах и не игнорировать предупреждающие знаки. Особенно внимательно спасатели просят следить за детьми. Их нельзя оставлять без присмотра, рядом с водоемами и отпускать купаться одних, даже с кругами или нарукавниками. Также не стоит заплывать за буйки, подплывать к судам. В жару в МЧС также советуют выбирать светлую одежду из натуральных тканей, носить головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом. Больше половины, 63% россиян, считают День России важным праздником. За год выросла доля максимальных оценок значимости этой даты на 4%. Исследование также выявило, какие образы ассоциируются у граждан со страной. В этом году Кремль возглавил список главных символов России. Следом идут государственные атрибуты, гимн, герб и флаг. Среди других символов также самовар и шапка-ушанка. В топ блюд, в большей степени отражающих культурный код страны, вошли блины, борщ, холодец, красная и черная икра и, конечно, салат оливье. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем отличного настроения.

0: Реклама. МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 18 июня. В МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд Снегивала, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-00-263.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
7: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография.

0: Фотография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вечерние прогулки по городам Ярославской области становятся все приятнее. В регионе активно обновляют и улучшают систему подсветки. Уже в общей сложности около 240 красивых зданий и памятников получили эффектную архитектурную подсветку. Подсветили, например, башни Ярославского Кремля, так что теперь любоваться на них в сумерках стало еще приятнее. А на улице Максимова, которую превращают в музыкальный променад, установили тематические фонари в виде музыкантов и нотных знаков. А в Ростове-Великом, помимо специальных декоративных фонарей, которые дают очень уютный и по-настоящему ламповый свет, появились светомузыкальные фонтаны. Первый такой заработал в середине мая в сквере рядом с молодежным центром «Люкс». Скоро запустятся еще два, преобразив городские пруды, которые прежде выглядели довольно уныленько. Еще одна новая фишка Ростова – новенький пешеходный маршрут «Медвежья тропа», который запустили на прошлой неделе ко дню города. Он отмечен символическими медвежьими следами, которые вделаны в тротуары. Аналогичный проект уже несколько лет действует в Ярославле. Километровый маршрут объединяет все самые красивые и интересные объекты Ростова-Великого. От древней голландской крепости, одного из наиболее хорошо сохранившихся укреплений такого типа в России, до знаменитого гостиного двора, который пару лет назад открылся после колоссальной реставрации, став не только лучшим местом для покупки сувениров, но и одним из главных культурных центров города. В общем, самое время посмотреть на знаменитые достопримечательности Ярославщины в новом свете.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ину.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве сегодня облачно с прояснениями. К вечеру, по прогнозу синоптиков, вероятен кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура в столице плюс 30-32 градуса. Ветер южный 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 13 часов.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
3: Застройщик ООО «КСЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся на прогулку в Лианозовский парк, оазис тишины посреди мегаполиса. Начнем с имени. Парк назван в честь района Лианозова, а тот в честь семьи Лианосян, видных предпринимателей армянского происхождения. В конце 19 века эти земли приобрел Георгий Мартынович Лианозов, и с этого началась история места. Проходим через главный вход и сразу попадаем в зеленую сказку. Широкие дорожки зовут на прогулку. Неспешно пройтись, вслушиваясь в шелест листьев или пробежаться утром. Вокруг березы, клены, липы, рябины. Весной здесь цветет все подряд. Летом спасительная тень, осенью золото и охра, зимой заснеженная сказка. Сердце парка – уютный пруд с мостиком и лавочками. Посидеть у воды, понаблюдать за утками, поймать отражение облаков в рябе – отдельный ритуал. А еще здесь поют соловьи и стучит дятел. Природа никуда не делась, даже в городе. Когда-то здесь были леса и дачи, потом поселок. Сегодня современный парк, но старые деревья, тропинки и планировка напоминают о тихом пригороде прошлого. А теперь к делам семьи Лианозовых. Георгий Мартынович был не просто землевладельцем, а крупным предпринимателем. Он развивал нефтедобычу в Баку, владел рыбными промыслами на Каспии, участвовал в создании банков, поддерживал учебные заведения и помогал нуждающимся. Кстати, любопытный факт. В 1880 году Лианозов для личного пользования приобрел особняк в Малом Гнездяковском переулке, дом 7, ранее принадлежавший купцу Контикову и семье Орловых. По его заказу архитектор Иван Хородинов перестроил здание, изменил фасад, добавил левую и правую пристройки, украсил его псевдоколоннами и орнаментальной лестницей в стиле эклектики. Сегодня в этом здании располагается Министерство культуры Российской Федерации. А еще в 1872 году Лианозов вместе с купцом Степановым приобрел дом в Камергерском переулке. После смерти Степанова в 1882 году Лианозов перестроил здание под театр по проекту архитектора Михаила Чичагова. В 1902 году это здание арендовал Сава Мамонтов, а сегодня в нем МХТ. Семья вкладывалась в железные дороги, строительство дачи, благоустройство

0: территорий. Именно Леонозовы заложили здесь основы будущего дачного поселка. Проложили дороги, разбили участки, высадили деревья, создали зоны отдыха. Благодаря развитию железных дорог сюда стало легко добираться, и Леонозово быстро превратилось в популярное место для отдыха москвичей с концертами, чаепитиями и прогулками. Сегодня эти традиции живут в парке. Широкие аллеи – это отголосок исторической планировки, пруд – возможно, часть старинной системы водоемов, атмосфера уюта и отдыха – то, что закладывалось еще тогда. Теперь вместо дачников – жители района, вместо конных экипажей – велосипеды и самокаты. Но суть осталась прежней – это место для жизни и вдохновения. Так что, друзья, если ищете уголок для пробежки, пикника, свидания или просто тишины, добро пожаловать в Леонозовский парк. Здесь каждый найдет свой маршрут и почувствует связь времен. От дачной культуры 19 века до современного городского оазиса. Оставайтесь на волне радио 7 на 7 холмах, и пусть ваши выходные и будни будут наполнены открытиями.
1: Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно с прояснениями. К вечеру, по прогнозу, вероятен кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура в столице плюс 30-32 градуса. Ветер южный 3,8 метра в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт». Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщику. Подробности на ФСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос утренний Гимала, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на

0: Кувер для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
2: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: ТСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщиком. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. «Холмы» – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8-800-777-1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей.

0: GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Терек включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсика,
3: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
10: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
13: Столько условий!
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
18: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают кратковременный дождь и грозу в российской столице. Ветер южный 3-8 метров в секунду. При грозе порывистый. Максимальная температура до 32 градусов. К вечеру станет чуть прохладнее.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО

0: Захимирясь экипаж. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+. Рекламная служба в Москве. emg.fm.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш точку.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене Театра Мюзикла. 16+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0-263.
4: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
5: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Герзмава.
6: Вот опять небес темнеет вы.
5: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Герзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: душе ароматом. Леконт духів невероятна.
1: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на пиво безалкогольное «Отечество».

0: 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Хочу!

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики обещают кратковременный дождь и грозу в российской столице. Ветер южный 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый. Максимальная температура до 32 градусов. К вечеру станет чуть прохладнее.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 17 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+. Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 770

0: которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 18 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. И сегодня мы едем на север столицы, к старинной усадьбе Алтуфьево. Представьте, шум мегаполиса остается позади, а перед нами красота истории. Итак, впервые усадьба упоминается в песцовых книгах 1585 года. Тогда ее владельцем был ключник хлебного двора Неупокой Дмитриевич Микишев. Позже, после смутного времени, от усадьбы осталась лишь пустошь, которую в 1623 году получили братья Акинфовы. Именно при них здесь появились благоустроенная усадьба и господский дом. К 1687 году к усадьбе пристроили церковь Воздвижения Креста Господня. С тех пор

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Реклама. Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на

0: 74-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
4: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра-мюзикла. 16+.
5: Рекламная служба.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: мира Московский джазовый фестиваль представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1-4.
1: Лето начинается со скидок? Да. В Outlet Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Outlet Fashion House Шереметьево.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес говорит.

0: оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене Театра Мюзикла 16+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Красиво.
1: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
2: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль по киносценарию Константина Симонова «20 дней без войны». История о любви.

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть».

0: 107. О погоде.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Москве ожидается от 26 до 31 градуса. Вероятны дожди, но они будут кратковременными и небольшими.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В субботу и воскресенье погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве синоптики обещают от 26 до 31 градуса тепла. Вероятны дожди, они будут кратковременными и небольшими. Похолодание придет в столичный регион послезавтра.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.